Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
3: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
1: В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе.
2: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Адрес по 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций. Пока что.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил.
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Мы в сети. vk.com/dfm.
10: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
6: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер.

0: каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Тэнк». Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни «Home Club» «Кухни народов России». Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
9: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика РФ.
1: О, Ямал, Волга, окружная шоссе, дом 9Д, помещение 29. УГРН 12-43-54-16.
2: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953 503 8181. 8953 503 8181.
6: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cube J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cube J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cube J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70-72-82.

0: реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО МВМ.
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
14: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
15: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
18: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания выпуска и выпуска доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Телеканал «Пятница» представляет.
20: Я наследник рэпера Гуфа.
21: Младшая сестра Мии Бойко.
22: Я сын Алён Сверидов.
19: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
23: Up the next.
19: А дальше тусовка.
23: On DFM.
19: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54-54-54.
6: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
8: О, стройландия.ру. 46-09-61. Квадринбург. Айстатрактики 28А. Огрен 115-565-804-39-61.
9: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Summer. Летний Party Time. Party. С Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
1: Я так понимаю, любители устраивать все самое интересное в ночное время, да. Только что история под названием Love Tonight от Шаус на Радио ДФМ. Ну а тем, кто уже окончательно взбодрился, я, Тимур Белов, от чистого сердца желаю всем доброго, бодрого утра. Безусловно, понимаю, что многие из вас только-только начинают просыпаться и все такое. И мы вам тоже поможем, будем вместе настраиваться на еще один летний день. И тут, на самом деле, не особо важно, какая погода за окном в вашем городе. Мы устроим лето в любом случае. Поэтому давайте вместе это сделаем. У нас точно получится. Много игр у нас впереди ожидается, много подарков, общения, разумеется, без него тоже никуда. И музыка, она в центре нашего внимания. Замечательно. Александра Стэн, мистер Саксобит. И также, вау, тоже замечательно. Мартин, Мадонна, а вместе с ней уже и Мартин Гаррикс. Хороший у них дуэт получился. Послушаем их совместную работу «Бизар» уже в самые ближайшие. Они будут следующими. Не пропустите. Всем доброго утра. Просыпайтесь.
0: Summer party time. Летний party time на Радио ДФМ. ДФМ. Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: появился Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

0: Summer Party Time.
1: Летний Party Time на Радио ДФМ.
2: Все правильно, на радио ДФМ летний патитайм Джонни, который все помнит. Ну, я не удивлюсь, если даже записывать некоторые моменты, чтобы не забыть. Так, на всякий случай. Знаете, как некоторые вот любители побегать после своей тренировки, они обычно что делают? Они смотрят в приложении, любуются маршрутом, который смогли нарисовать благодаря своей интенсивной тренировке, своей пробежечке. Такие, ой, говорят, ой, какие мы молодцы. И вот одна из компаний в Перу решила все-таки воспользоваться этим моментом. Представьте, вы выходите на пробежку, как обычно, открываете приложение с маршрутом, и вместо обычной линии, там на карте, да, какие-то линии появляются, маршрут там тебе выстраивается, появляется огромное такое яйцо, в виде линии. Тык-тык-тык. Задача участников проложить маршрут так, чтобы после пробежки GPS-трек на карте напоминал вот самое настоящее яичко. Для этого бегуны искали на городских улицах, парках и вокруг стадионов подходящие контуры, затем буквально рисовали яйца своими маршрутами, своими пробежками. И самое главное, за такую пробежку можно было получить настоящие яйца. Круто. Пробежался, так еще и на омлет бесплатно заработал. По-моему, весьма такая неплохая спортивная идейка.
0: Реклама на
3: Дифа. Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика.рф.
4: ОИМАЛ. Волга, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29. ОГРН 12-43-54-16.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: летний пати-тайм у нас продолжается. Чем мы будем заниматься в ближайшее время? Будем играть, тем более играем под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания», к нам приближается. В этой самой игрушке кто-то из вас сможет загадать свою профессию, ну а мы по наводящим вопросам со всеми остальными слушателями пытаемся угадать, кем же вы работаете. Поэтому, если вы желаете сегодня загадать именно свою профессию, свою деятельность, так сказать, да, звоните +7 495 956 1012. Давайте еще раз повторю этот номер, если вы не успели запомнить его с первого раза. +7 495 956 1012. Набирайте как можно быстрее. Давайте поиграем.
1: Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
17: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
18: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026-го. С 3 августа 2026-го. 26 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: В этот самый момент мы переключаемся на игру под названием «Ты кто такой? Давай до свидания». Ваша задача угадать, с кем работает участник этой самой игрушки, которому я буду задавать наводящие вопросы. И как только закончатся эти самые вопросы, успейте отправить свой вариант в Макс на номер +7 495 115 51 15 +7 965 115 51 15. В течение 5 секунд нужно успеть это сделать, потому что рассматриваются сообщения, отправленные только в этот промежуток. Ну, собственно, давайте прямо сейчас знакомиться с сегодняшней участницей. Это Анастасия из Самары. Настя, привет, желаю тебе доброго утра, здравствуй.
1: Доброе утро, всем привет.
0: Ну, замечательное утро всегда должно начаться с хорошего разговора, где я тебе вопросы, соответственно, а ты на эти вопросы какие-то ответы. Пообщаемся. Настенька, скажи мне, пожалуйста, сколько по времени длится твой рабочий день? Ну, приблизительно.
1: Так, мой рабочий день длится приблизительно 6 часов.
0: Ну, в принципе, неплохо, нормально. А тебя могут срочно вызвать на работу? Такое бывает?
1: Ну, в редких случаях, скорее всего, нет, чем да.
0: Угу. Много разговариваешь или в основном молчишь, когда работаешь?
1: В основном молчу.
0: Молчишь. Оборудование много вот на твоем рабочем месте? Там, я не знаю, какие-нибудь штучки, дрючки?
1: Да, оборудование есть.
0: Есть. А тебе приходится делать замеры или что-нибудь проверять?
1: Замеры нет.
0: А вычисления делаешь?
1: Вычисления не делаю.
0: А вы со своими коллегами создаете какой-нибудь продукт?
1: Нет, не создаем.
0: Угу. А что тебе категорически запрещено делать на работе?
1: На работе запрещено жестоко обращаться.
0: Так, а какую фразу ты чаще всего произносишь во время рабочего процесса?
1: Зайчик, еще немножко, подожди, зайчик, скоро освободишься. Скоро ты пойдешь домой.
0: Понятно. Номер для ваших сообщений 965-115-51-15. Все принимается в Максе. Ваше предположение, кем работает у нас Анастасия из Самары? Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Другие варианты больше не принимаются. Настенька, сейчас мы проверим, кем же ты работаешь на самом деле. Варианты прилетели следующие от наших слушателей. Педиатр, так считает у нас Надежда. Парикмахер Александр. Терапевт, лаборант, сотрудник лаборатории, который берет, мне кажется, анализы, да? Медсестра, такой ответ. Стоматолог, массажист. Роман считает, что ты работаешь массажистом, который произносит «Зайчик, все-все-все, скоро ты пойдешь домой». Так, и воспитатель Александр тоже предположил. Кто-нибудь угадал за 5 секунд?
1: Нет.
0: Нет, никто. Жаль. Это твоя победа, и это проигрыш наших
1: Ура!
0: Слушателей. Ну, собственно, прямо сейчас будем выяснять, кем ты работаешь на самом деле. Настя, а ну-ка напиши... Ой, ну, не, написать ты сможешь. Лучше расскажи, кем ты трудишься. Давай, признавайся.
1: Я работаю грумером, стригу животных, собачек, кошечек.
0: О, как это прекрасно. И каждой собачонке ты говоришь, ну, скоро, зайчик мой. Они там дергаются. Да,
1: нервничаю. Зайчик, ну стой, зайчик,
0: ну,
1: не кусайся.
0: Ну смотри, сколько сейчас сообщений прилетело после того, как ты сказал, что ты грумер. А я так и знал, да. Грум. Ну, ребят, за 5 секунд нужно, понимаете, отправить, успеть. Предположение, ну хотя бы предположить. Если бы успели за 5 секунд, то вот Сережа, например, опоздал. Опоздала Александра, Мария, Рустам опоздал. Да, варианты, но в первые 5 секунд они не успели. Грумер, замечательная веселая девушка, но с таким-то голосом, действительно, животное, я думаю, что как только ты произнесешь «зайчик мой», они так сразу и все, успокаиваются.
1: Вам сейчас поступит сообщение, а где Настя работает, да?
0: Я не знаю. Если начальник тебя слушает твой, то наверняка такую информацию сейчас мне скинет. Настя, спасибо тебе большое, спасибо тебе за работу. Я тебе без подарка не оставляю. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио ДФМ. Ну и, разумеется, легкой тебе работы.
1: Спасибо, хорошего дня вам.
0: Спасибо, взаимно.

0: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейку J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейку J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейку J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
3: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ Кит, 5 этаж. Телефон 50-99-97.
4: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
8: Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. В Москве 9 часов. Радио DFM.

0: Harris на Radio FM. Beautiful places в это утро.
1: Summer party time.
2: Летний party time на Radio FM.
0: Совершенно верно. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем привет и доброго-доброго утра. Не удивляйтесь, весь август я буду с вами в этой компании. Будем заряжать друг друга, пока Саймон и Катя, наши разбудильники, любимые, бодрящие, они отдыхают, набираются сил, ребята, чтобы потом вновь вас порадовать бодрыми пробуждениями уже осенью в сентябре. Саймону и Кате давайте пожелаем хорошего отдыха. Ну и мы без дела в этом часе тоже сидеть не будем. Обязательно успеем обменяться музыкальными предложениями. Это случится в рубрике «Ом-Ом Рандом». Подробнее об этом чуть позже, да? Если вы не знаете, что это такое, обязательно вам объясню, что нужно делать. Ну, вам понадобится уж точно телефон, Макс, наш номер. Ну, об этом давайте буквально через несколько минут. А пока, пока все внимание на тех, кто у нас впереди в самый ближайший. Девушка Билли Айлиш, Bad Guy. И также тот трек, который мне очень нравится. Самый, мне кажется, лучший трек лета 2026. Келвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy, дождитесь.
2: Let's party! Летний. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы за покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получайте двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10%.

0: summer party time. Летний party time на радио DFM.
1: По-моему, дорогие друзья, мы отлично с вами проводим это лето. И главное не говорить себе, что все, я ничего не успею, лето пролетело, ничего не сделал. Не, если захотеть, то можно, и даже потом этому удивиться. Поэтому давайте не будем бояться экспериментировать. Главное с чего-то начать. Вот, например, во Франции еще как экспериментируют. Там недавно прошел чемпионат по имитации просячего визга. Ой, ужасные звуки издавали участники. Просто... Вы точно хотите послушать? Ну, смотрите, я вас предупреждал. Вот такие звуки. Ужас просто. И всем этим занимаются взрослые люди. Они еще надевают вот эти костюмы, хрюшек, просюшек и начинают брать микрофон в руки. И вот это... И там аудитория такая с таким серьезным выражением лиц. Все сидят и слушают, оценивают. Ну, правда, да, там жюри прям оценивало артистизм, технику, правдоподобность визга и костюмы участников. Победитель, кстати, получил кубок и 500 евро. Неплохой подарочек. Вот такой вот просящий фестиваль. А вы говорите, что заняться нечем. Всегда можно придумать что-нибудь такое. Интересно.

0: Продаешь авто? Звони в Марсен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
5: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121 или звони 29-65-70.
4: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
9: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

нами в компании Black Eyed Peas, которые могут завести любому и в любой момент, в любой час, в любую секунду, в любую минуту. Послушали Pump It здесь на Radio DFM. А что у нас впереди? Я так

0: Поставь любимый трек вам рандом.
1: И если в этот момент вы тоже такие сидите и напеваете себе, я так хочу послушать свой любимый трек, и вот какой именно, тогда давайте признавайтесь. Все принимается в Максе. 965-115-5-115. Именно на этот номер отправляйте свои музыкальные заявки. Какой трек вы хотите послушать сегодня? Давайте, пишите.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. 30 лучших треков недели.

реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: круглосуточно. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарчинг.
10: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
11: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
15: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
17: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Телеканал «Пятница» представляет.
19: Я наследник рэпера Гуфа.
20: Младшая сестра Мии Бойко.
21: Я сын Алены Свиридовой.
18: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
22: Up the next.
18: А дальше тусовка.
22: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

Все правильно, все верно. Начинается рубрика под названием «Ом-Ом Рандом». Здесь в летнем пати-тайм на Радио FM. Ну, я же предупреждал вас, да, я вам говорил, что в этом часе будет исполнено одно из ваших музыкальных желаний. Что для этого нужно сделать? И если вы не в курсе, прямо сейчас берите телефон в руки, набирайте сообщение, отправляйте его в Макс 965-115-5115. И в этом сообщении обязательно укажите название трека, имя исполнителя, которого вы хотите послушать. Вполне возможно, буквально через несколько секунд рандомайзер выберет именно вашу музыкальную заявку. Все может быть. А пока давайте обратим внимание на сообщение, которое я вижу прямо сейчас перед собой. Punjabi MC. Такая просьба. Трек под названием «Джоги». Алок хотят послушать «Hear Me Now». Баста Сансара от Макса из Пензы. Музыкальная заявка. Кали Минок просит Амина. «Can't get you out of my head». Так называется трек. «Градусы на ресницах». Заявка от Гоши. Моби. «Natural Blues». Мод «Случайности не случайно» просит Альбина. Кому же повезет на этот раз? Процесс остановлен, и на этот раз удача улыбнулась девушке Алисе. Вы посмотрите, она даже указала свой город, Нижнекамск. Алиса из Нижнекамска. Ну а почему ты не написала, чем занимаешься? Может быть, твои друзья из Нижнекамска сейчас за тебя порадуются, что именно твоя музыкальная заявка будет исполнена. Ой, я забыл сказать то, что она заказала. Jonas Blue Girl. Я увидел название трека, уже ищу его. А вам-то не сказал? Jonas Blue Girl. Трек найден. Алиса, поздравляю, музыкальная заявка исполняется прямо сейчас. Слушай, наслаждайся.

0: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Сколько же мемных видосов по всему миру успели снять под этот трек? Вот интересно, сама Сани, которая исполняет эту песню «It Feels So Good», все это видела? Ну, я думаю, что Сани теперь точно есть чем заняться, когда у нее будет свободная минутка. Ну, регулярно там же они появляются, она такая достает телефон и смотрит, и ставит лайки. «It Feels So Good» послушали только что здесь на Радио DFM в летнем Party Time. Всем от меня, Тимура Белова, большой привет, хорошего продолжения этого летнего дня. Проводим, собственно, этот день тоже вместе. Играем, общаемся, получаем еще при этом подарки. Что касается игр, кстати, у нас в этом часе ожидается квиз. Если вы желаете принять участие, то один из вариантов — это все-таки оставить свою заявку заранее. Как это можно сделать? Объясняю. В нашем Максе 965-115-5-115 именно на этот номер отправляйте фразу «Хочу играть». 965-115-5-115. Сделайте это прямо сейчас. Квиз состоится уже в этом часе. Ну а еще раньше послушаем лучших исполнителей «Бастат». С откровенным треком ожидается впереди также Джон Саммит. Не пропустите. Всем доброго утра.
0: Летний Party Time. It's party time. Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни. Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Здесь не ловит. Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО МВМ.
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
0: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.

0: замечательная ёлка выбрала только один день недели, которому решила уделить целых 3 минуты. Это понедельник. Прямо сейчас здесь на Radio DFM в летнем пати тайм. Всем привет, доброго утра. Summer
1: party time. Летний пати тайм на Radio DFM.
0: Ну а тем, кто вдруг забылся и потерялся в пространстве, я напоминаю, понедельник был у нас парочку дней назад, сегодня уже среда, 12 августа, и информация для тех, кто сегодня работает и никак не хочет вот испортить отношения с коллегами. Оказалось, что есть определенный список продуктов, которые желательно не употреблять на рабочем месте никогда, потому что это очень сильно раздражает окружающих. Был проведен специальный опрос, и вот, внимание, пахучие и хрустящие продукты нельзя. Они создают скрытые конфликты между коллегами и могут закрепить за сотрудником образ такого невнимательного, эгоистичного человека, которому на всех наплевать, главное, чтобы ему было вкусно. Ред-флагами оказались копченая рыба, морепродукты, согласен. Блюда с чесноком и луком, тоже согласен. Все виды капусты, включая кимчи, а также хрустящие чипсы, сухарики, яблоки и даже громко шуршащие упаковки. Я сразу вспомнил тот случай, когда я однажды работал, не помню, в какой компании, не помню, ну, не суть, короче. Одна из коллег попыталась приготовить попкорн в микроволновке. Она принесла эту упаковку, выставила таймер и ушла по своим делам. Ну, короче, передержала. И там было потом такое, короче, запах на весь офис. В общем, попкорн мы тоже вносим в этот список, да? Когда нельзя на работе. Ну и идем сегодня спокойно есть котлетки с пюрешкой, чтобы никого не бесить и не раздражать.
2: Реклама на
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82.

0: За музыку отвечал Спиллер, а за вокальную часть девушка, от которой глаз просто невозможно оторвать, Софилис Бакстер и совместная работа под названием Groove Jam. Всем огромный привет от меня, Тимур Белова. Вы слушаете Lady Bad Time на радио DFM, и у меня предложение поиграть, получить подарки. Впереди у нас квиз. Что же нужно делать? Звонить. Разумеется, звонить. 8-495-956-1012. Прямо сейчас на этот номер. Ну, как можно быстрее. Позвоните, дозвоните и скажите «Алло, привет». Я вам тоже отвечу. Желаю вам удачи. Поиграем в квиз. Очень скоро.
1: Реклама. Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Суточно.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфы.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свиридовой.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
18: Категория 16+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что...

0: Ну, собственно, давайте поиграем в квиз и узнаем буквально через несколько секунд, сколько правильных ответов у нас наберет сегодняшний участник. А сегодня в нем принимает участие в нашем квизе Дмитрий, город Барнаул. Дмитрий, который работает водителем, говорит то, что у них хорошая погодка сегодня. Дима, ну, буквально пару слов добавь еще к вот этому вот описанию «хорошая погодка». Что ты там видишь перед собой прямо сейчас? Солнышко светит, а?
1: Солнышко светит, руль перед собой.
0: Руль перед собой. Ну и какие-то номера там постоянно меняющиеся, да, на дорогах?
1: Понятно. Да, да.
0: Дим, ну, давай там повнимательнее, пожалуйста, припаркуйся, чтобы поиграть в квиз, чтобы тебя никакие процессы не отвлекали и чтобы максимальное количество правильных ответов, да, мы получили именно от тебя. Что ж,
1: постараюсь.
0: Давай будем стараться вместе. Сегодня, напоминаю, 12 августа, среда. У нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас. Минута специально для тебя. Внимание, первый вопрос. Во всем мире сегодня отмечается день жульена. Что посыпает жульен? Чем посыпает жульен сверху перед запеканием?
1: Этим кунжутом.
0: Тертым сыром, на самом деле. Какой соус традиционно используется для жульена? Бешамель или сальса? Еще раз.
1: Сальса.
0: Нет, правильный ответ – бешамель. Всемирный день слона. Как зовут диснеевского героя, маленького слоненка с большими ушами? Имя начинается на букву «Д».
1: «Д». Дамбо.
0: Дамбо. Это правильный ответ. Проверим знания иностранных языков. Как слово «слон» будет на английском языке, знаешь?
1: Нет, к сожалению, английский плохой.
0: Тогда проверяем.
2: Elephant.
0: Elephant. Дискеты или персональные компьютеры начала продавать 12 августа компания IBM 45 лет назад?
1: Дискеты.
0: Нет, на самом деле персональные компьютеры. Как называется офисное устройство, которое используется для печати документов?
1: Принтер.
0: Принтер. Правильный ответ. 149 лет назад был открыт Деймос. Это один из спутников Марса. А какое название получил второй спутник Красной планеты? Фобос или Фибиус?
1: Фибиус.
0: Это неправильный ответ. Правильный ответ — Фобос. Ну что ж, такой вот квиз. Да. А во сколько ты сегодня проснулся, Дима? Скажи мне, пожалуйста. Какое время?
1: 7 утра. 5:30.
0: О, ну понятное дело, рановато. И приблизительно тоже в это же время открыл глаза, поэтому немножко, знаешь, притормаживать в это время уже это нормальное состояние организма, как в 5 утра ты уже на ногах. Ладно, почитаем количество правильных ответов. Тертый сыр, жульен. Ну, я не знаю, может, ты жульен посыпаешь все-таки кунжутом, но обычно туда все-таки тертый сыр сверху, чтобы такая красивая корочка была. Бешамель тоже мимо. Дамбо вспомнили. Элефант. А какой язык ты изучал, если не английский? Французский, что ли?
1: Немецкий.
0: Немецкий. А как на немецком будет слон?
1: О, это я тоже не вспомню.
0: Ну и...
1: 20 лет назад было.
0: Ладно, ничего страшного. Персональный компьютер тоже мимо. Ты поставил на дискеты. Принтер и Фобос. Нет туда. Два правильных ответа за одну минуту. Это получается, что Светлана, которая принимала участие вчера во вторник, она по-прежнему находится впереди. У нее четверочка твердая причем. Дим, ну в любом случае, я думаю, что ты доволен результатом. Судя вот по твоим эмоциям, по твоей интонации, не расстроился ведь, правильно? Ну и все.
1: Главное не победа, главное участие.
0: Вот я с этим полностью согласен. Тем более участие с подарочком. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio FM. Поздравляю тебя.
1: Спасибо большое.
0: Ну и давай, чтобы там всех водителей, которые сейчас у тебя там на твоем пути будут встречаться, чтобы их взбодрить, чтобы пассажиров взбодрить и всех, кто слушает Radio FM, как можно громче слово «квиз» в твоем исполнении на счет три. Раз, два, три. Дима.
1: Квиз.

0: Работа под названием Forgiven Silver на Radio FM в летнем пати-тайме прямо сейчас. И почему-то я под этот трек вспомнил то самое время, когда, знаете, под звучание Forgiven засыпал в 4-5 утра, а потом просыпался через пару часов, потому что вновь нужно было идти на работу, особенно это случалось с воскресенья на понедельник. Да, были, конечно, времена, но сейчас к здоровью все-таки какое-то немного другое отношение. Ладно, для поддержания не только здоровья, но и нашего летнего настроения, в финале этого часа я вам обещаю Алана Уокера, Catch Me If You Can, так называется работа, также Bowser, Magnetic, ну и я, Тимур Белов, обязательно вернусь уже завтра в 8 утра по Москве. Всем желаю легкого продолжения этой среды. Среда — это маленькая пятница, оставайтесь с нами, а это Radio DFM. Включи тусовку.
1: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72. 82.

Друзья, всем привет! С вами любитель русского языка с языком без костей Борис Всемогущий. Кстати, вы заметили, когда ты в сообщениях пишешь «окей» без точки в конце, то ты выглядишь максимально дружелюбно. А вот когда ты ставишь «окей» с точкой, то от тебя веет какой-то пассивной агрессии. А если твое «окей» с многоточием, то ты такая, знаете, вселенная загадка. И вывод знаете какой? Берегите нервы тех, кто вас читает, а в моем случае, кто меня слушает. Именно поэтому для вас я собираю самое лучшее. Лучшие хиты, лучших исполнителей. А от вас, дорогие мои, мне нужно только одно. Ваши пароли. Шучу, слушайте радио DFM и просто не переключайтесь.

0: Ученые выяснили, что есть два вида кайфа. Это настоящий и иллюзия. Большинство, конечно, выбирает настоящий. А где его взять? Все очень просто. Нужно позвонить нам в студию прямо сейчас. Плюс 7-495-956-112. Ведь именно в эту секунду начинается розыгрыш фирменного мерча от Радио ДФМ. И ключ в нашу дверь очень простой. Плюс 7-495-956-112. Звоните прямо сейчас.
1: Реклама на Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Это наш фирменный подарок. Привет, дружище, как твое настроение?
1: Да, здравствуйте, все отлично, погода отличная, настроение тоже.
0: Отлично, да. Артур, расскажи нам, сколько нужно, как ты думаешь, зарабатывать, чтобы было классное настроение, как у тебя?
1: Ну, от 100 тысяч, наверное.
0: 100 тысяч, и у тебя классное настроение, да?
1: Да.
0: В день, в месяц, в год?
1: В месяц?
0: Я рад, что тебе 100 тысяч хватает, чтобы быть счастливым. Мне вот тоже хватает. У меня меньше. Готов поиграть?
1: Ну, у меня меньше тоже. Да.
0: Здорово. Ну, ничего, мы все равно с тобой счастливы. Слушай правила, дружище. А ты у нас, представь, что ты лучший продавец в зеркальном магазине. Продаешь зеркала. И вам привезли бракованное зеркало. Оно не отражает. Тебе нужно его продать. За 30 секунд назови мне 5 вещей, почему клиент должен купить зеркало, которое не отражается. Докажи нам всем, что ты продавец от Бога. Ты готов?
1: Хорошо, постараюсь.
0: Давай, 30 секунд, 5 вещей, погнали.
1: Так, 5 вещей про это зеркало, да?
0: Конечно, мы ждем, конечно, Артур, давай.
1: Ну, оно вообще красивое. Для интерьера к вам подойдет.
0: Да.
1: Не важно то, что отражает оно или нет.
0: Давай, один,
1: зачем
0: дальше.
1: Зачем вам ваше отражение? Вы и так красивые.
0: Конечно. Еще два давай.
1: Так. Но оно с подсветкой будет освещать коридор в коридоре вам.
0: Конечно. Так, последнее давай, друг.
1: Но оно слишком большое и не отражает. Оно будет место окна, грубо говоря.
0: Да, Артур, оно слишком большое, что вы в него даже не помещаетесь. Оно такое огромное, что вы не помещаетесь в это зеркало. Я тебя поздравляю. А ты бы купил бы такое зеркало, Артур?
1: Ну, думаю, да, в подарок.
0: А что бы ты с ним делал?
1: Ну, просто освещал бы место.
0: Просто, как светильник. Ладно, я тебя поздравляю, дарю наш фирменный мерч. Кому будем передавать приветы?
1: Ну, привет моей жене, которая рядом со мной. И всем, кто меня узнал.
0: Жена, тебе безумно повезло с Артуром.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

Деньги мне, музыку вам, или наоборот, в студии Борис Всемогущий. Ребят, вы согласны, что мы живем в мире, где все серьезно? Но всегда найдется тот, кто все испортит. Давайте перенесемся в Японию. Там сотрудник офиса 3 месяца приходил на работу, чтобы не работать. Он сидел в переговорной, пил кофе, а потом молча уходил. Оказалось, что он давным-давно уже уволился, но ему было просто скучно дома. Я не могу. Человек настолько не хотел нарушать свой жизненный обиход, что продолжал ходить в офис, как в какой-то кафе, ночной клуб, и каждый день у него напитки, еда, разговоры ни о чем. Вот что еще нужно? Зарплата, скажете вы. А зачем? Питаться можно и воздухом, скажет наш герой. Мне, кстати, начальник так постоянно говорит. А знаете, зачем прихожу в студию я? Правильно, дарить вам самое главное — настроение, эмоции. Впереди у нас розыгрыш подарков и много всего интересного. Поэтому, друзья мои, никуда не уходите.

0: Итак, время настало, время поиграть на радио DFM. Если у вас легкая рука, попросите добавки. И прямо сейчас дозванивайте нам в студию плюс 7495-956-1012. Ну а если у вас руки растут из туловища, то все равно звоните плюс 7495-956-1012. Я жду.
1: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: ООО «Стройландия.ру» 46 09 61 Оренбург. АСТ автоматики 28А. Огрен 112 565 804 39 61.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82.

0: Итак, у нас Елизавета из Питера на проводе, хочет сразиться со мной за фирменный мерч. Привет, дорогая, как там Питер, как настроение?
1: Привет, все отлично.
0: Как Питер, стоит? Как погода там?
1: Погода отвратительная стала.
0: Здорово, классно, у нас такая же погода, как не в Питере, как в Москве. Лиз, расскажи нам, а есть место, куда ты больше всего мечтаешь летать?
1: Да, есть.
0: Куда?
1: В Таиланд.
0: В Таиланд? Почему в Таиланд?
1: Я там как-то была давно, там очень классно, мне понравилось.
0: Ясно, ладно, я тоже буду мечтать. Готова поиграть?
1: Да, готова.
0: Смотри, ты у нас стюардесса, и тут тебе объявили, что самолет никуда не летит. Тебе нужно за 30 секунд назвать пассажирам 5 причин, почему вы остаетесь на земле. И каждая причина должна содержать фразу: «Не, ну посмотрите на меня». Ты готова?
1: Да.
0: За 30 секунд 5 причин с фразой «Не, ну посмотрите на меня». Погнали, Лиз.
1: Ну, посмотрите на меня, погода нелетная.
0: Да.
1: Посмотрите на меня, раздают бесплатное пиво на земле.
0: Мы не советуем.
1: Посмотрите на меня, сегодня акция «Бесплатные туры по России».
0: Так, давай.
1: Посмотрите на меня, сегодня...
0: Подсказка.
1: Деньги раздают бесплатно.
0: Ага, и последнее.
1: Посмотрите на меня сегодня.
0: Сегодня?
1: Подарки от нашей компании.
0: Что?
1: Подарки от нашей компании.
0: Все, Лиза, да, да, да, дорогая моя. С тобой уходит замкат. Я тебя поздравляю. Слушай, а если бы ты такое услышал бы, что бы ты подумала?
1: Я бы обрадовалась некоторым вещам.
0: Каким именно? Деньгам? Что там?
1: Подарком от компании. И вот там потом второй или третий пункт был.
0: Я тоже безумно рад, Лиз. Я дарю тебе наш фирменный мерч. Кому будем передавать привет, дорогая?
1: Передаю привет своей компании, любимой, огромной. И очень хочу с ним огромный своему начальнику Улукбеку, у него день рождения.
0: Мы его от всего сердца поздравляем. Я тоже своему начальнику передаю привет. У него не день рождения, но он у меня классный. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю стричься, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра также пасмурно, до плюс 10. И осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM.
7: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: ты не одинок вместе с радио DFM. Ну а что до новостей, дорогие друзья, то российские ученые тут создали спрей для носа от спреев для носа. Понимаю, звучит, конечно, как каламбур, но тем не менее, средство лечит медикаментозный ринит за счет компонента, который при попадании в нос превращается в гель. Прочно удерживается на слизистой, за счет чего действует долго и одновременно защищает ткани от пересыхания.
1: Будь здоров.
0: Ну и вы, как говорится, тоже оставайтесь на чеку и первыми дозванивайтесь в студию после моего специального сигнала. Почему? На очереди фейк-ньюс, игрушка, в которой вам предстоит отгадать правдивость новостных заголовков. Победителю, конечно же, наш фирменный приз. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Я спешу пожелать вам легкого рабочего дня в нашей компании.

0: Постоянно, говорит, вас слушаю. Интересно, но никак не было времени дозвониться, а тут оно пришло. Роман! Здравствуйте, Роман!
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте поиграемся. Fake News у нас называется игра. Я думаю, что вы о правилах в курсе. У нас для вас готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас фирменный приз. Итак, вот как выглядит первый. Правдивый или нет, Роман? Wildberries осветил все свои склады.
1: Вымога.
0: В Бразилии на заседание парламента пришли капибары.
1: Давайте, да.
0: В Ираке хирург восстановил пациенту нос, временно пришив его ко лбу.
1: Думаю, да.
0: Да, и вообще с победой. Да, я думаю, вы погадаете немножко там со стороны в стороны послание. Но нет, вы уверенно держали, как говорится, свою осанку, и это привело вас к победе. Но в одном все-таки месте вы ошиблись. Нет, Wildberries не освещал все свои склады. Таки да, в Бразилии на заседании парламента пришли капибары, ну это нормально абсолютно. Ну и да, в Ираке хирург восстановил пациенту нос, временно пришив его ко лбу. Роман, Роман, я вас поздравляю, дорогой человек. Вот
1: спасибо,
0: так вот слушали,
1: спасибо.
0: Слушали, дозвонились, и теперь, как говорится, покидайте эфир радио DFM с нашим фирменным призом. Так оно и должно было быть. Приветы будут?
1: Да, конечно. Хочу передать привет Александру Пертику, Андрею Саламу, всей Калининградской области и всем строителям, вот, которые сейчас трудятся и слушают меня. Вот, ну и свою любимую женщину. Вот так вот.
0: Чуть позже расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде. 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1851 году в Америке запатентовали усовершенствованную швейную машинку. В 1981 компания IBM выпустила первый персональный компьютер, положивший начало эпохи современных компьютеров, а в 2013-м на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра также пасмурно, до плюс 10. И осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: But the Girl Missing, только что на радио DFM. Сложно себе представить, что этому треку уже 32 года, а звучит все так же актуально и свежо.
1: Ну прямо мистика какая-то. Прям мистика какая-то.
2: Мистика.
0: То же самое, кстати, можно смело сказать и про Китай, где отстроили настоящий кошачий дворец.
1: Да ладно?
0: Такие дела, Ани Таркач. Теперь в многоэтажном комплексе в Гуанчжоу, который, к слову, называется Moon Cat City, живет около 1000 кошек, более 30 пород.
3: Ого!
0: Угу. Внутри дворца у них имеются игровые зоны, спальни, тематические этажи и даже детский сад для котят.
4: Чтоб я так жил.
0: Не, это только для котиков. А для вас в обозримом будущем предстоит отгадать концовочку новости, дорогие друзья, и попытаться выиграть наш ни много ни мало фирменный приз. Главное, чуть позже не проморгайте, пожалуйста, мой специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это...
5: Реклама.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
13: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
17: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
19: Телеканал «Пятница» представляет.
20: Я наследник рэпера Гуфа.
21: Младшая сестра Мии Бойко.
22: Я сын Алены Сверидовой.
19: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
23: Welcome back. And right now...
19: А теперь...

Поиграем с вашей помощью уже совсем скоро. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: Для праздника пока самое время поговорить с Валерией из автомобиля. Валерия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Откуда вы к нам пожаловали? Рассказывайте.
1: С Краснодара.
0: А это чувствуется, знаете ли. Я сначала подумал, что, возможно, Ростов, а потом акцент чуть-чуть небольшой южный прослеживается. Так что я вас уже заранее раскусил, Валерия. Очень приятно. Сколько у вас там градусов? Лето продолжается в Краснодарском крае?
1: Очень жарко, очень. Мне кажется, уже под 40.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Ну дела, давайте выдохнем. Что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная, реальная новость, Валерия. Сейчас я произнесу ее начало, предложу следом три варианта развития событий, то бишь три варианта концовки. Выберите правильный, подарим наш фирменный приз. А если ничего не получается и останется времечко, мы послушаем ваши фирменные приветы. Но до них еще нужно добраться. Итак, Валерия, в Америке будущая бабушка сказала, что подарит своей будущей внучке коляску и автокресло, если ей разрешат. Многоточий вопрос. Что было дальше? Присутствовать на родах, видеться с ней каждый божий день или вмешиваться в процесс воспитания? Выбирайте, ваш ход.
1: Пусть будет первый вариант ответа.
0: Американская бабушка сказала, что я хочу присутствовать на родах. И точка, вы считаете?
1: Я думаю, да.
0: В Америке будущая бабушка пожелала купить для будущей внучки коляску и автокресло, но с условием, что ей разрешат присутствовать на родах.
2: Шах и мат.
0: Да! Валерия! Так выглядит победа и концовочка этой самой новости. Мы вас поздравляем, ба! Теперь у вас в кармане фирменный приз от радио DFM, а еще возможность передать свои же фирменные приветы. Пожалуйста.
1: Я передаю привет DFM Краснодар. Очень люблю, вообще очень люблю DFM. И вообще большое спасибо, что вы есть. А так, не знаю, всем счастья, солнца и вообще прекрасных дней.
0: Это была Валерия из солнечного Краснодара.
3: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
11: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
12: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
5: Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
6: А правда, что «Ст-2» можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь «Т2» не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» «Т2» объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно день уборки или же день потерянного пульта от телевизора и провести весь вечер за разговорами по душам с друзьями и близкими.
1: Ты меня уважаешь?
2: Уважаю, но пить не буду.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра также пасмурно, до плюс 10. И осадки.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе.
6: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
10: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
9: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс на ДФМ.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде пассажиры воспользовались льготной оплатой проезда за 1 рубль более 100 тысяч раз. Более 150 вологжан посетили слет работающей молодежи «Мост». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде пассажиры воспользовались льготной оплатой проезда за 1 рубль более 100 тысяч раз. Приобрести билет за 1 рубль могут пассажиры автобусов и троллейбусов ПТП номер 1 в приложении «Яндекс.Гоу». Чтобы воспользоваться акцией при входе в общественный транспорт, необходимо включить Bluetooth, зайти в раздел «Транспорт» в приложении, дождаться сигнала Bluetooth метки в салоне, выбрать маршрут и нажать «Оплатить». Электронный билет сохранится в разделе «Билеты» на случай, если понадобится предъявить его контролеру. Акция проводится до 31 октября этого года. Более 150 вологжан посетили слет работающей молодежи «Мост». В областной столице завершился слет работающей молодежи «Мост». Участники прошли конкурс бивуаков, показали навыки приготовления пищи на природе. Одним из центральных событий слета стала стратегическая сессия. Кроме того, вологжане показали свои спортивные способности на турполосе. Как отметил куратор народной программы «Единой России» по востоку области Сергей Селянин, главная цель слета – формирование команды лидеров, готовых к реализации собственных инициатив и социально значимых проектов на территории города. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: душку в виде всем известного персонажа Пампампурина. Пухлого золотистого ретривера в маленьком коричневом берете. С одной стороны, на ней, собственно, изображен Пампампурин с друзьями, ну а с другой... Простите, его пятая точка, в которую и предлагается утыкаться. Ну а некоторым скоро будет совсем не до смеха, потому что будет важно собрать все свои знания по русскому языку в кучу, дабы выиграть наш фирменный приз в игре «Слово дня». Чуть позже, после моего сигнала, попрошу вас первыми дозвониться к нам в студию, отгадать правильное ударение в слове и стать его счастливым обладателем. Всем здрасте, мадасте, меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже. Объявляется перерыв.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО Москвич». Не оферта.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
8: Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
14: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
15: Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алены Сверидовой.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Теперь тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: пожаловала в прямой эфир на радио DFM. Будем надеяться, грамотей Наталья, которая прямо сейчас находится в Новосибирске и непосредственно в такси. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Куда всем. Путь держите? Рассказывайте.
1: Домой едем.
0: Домой? С работы?
1: Нет, просто сегодня отдыхали.
0: Ай, какой счастливый человек. У нас там что на календаре? Среда, вот так вот, середина рабочей недели. А Наталья просто катается по городу в такси и едет домой. Шикарно, мы вас с этим поздравляем. Слово дня. У нас игрушечка Наталья. Вспомните, что было по русскому языку или нет?
1: Ну да.
0: Что было по русскому, говорите.
1: Ну, так, серединка.
0: Ну, бывало, да, там, серединки наполовинку, что называется. Ладно, у нас у всех так было, должен признать. А теперь давайте проверим, насколько все было так или иначе. У меня для вас есть новостной заголовок, внутри которого есть слово, где вам, Наталья, нужно поставить правильно ударение. Если все хорошо, с нас фирприз, если нет, с вас фирприветель. Жительница Подмосковья Наталья попала в больницу после 3 выпитых литров компота из ревеня. Или ревеня. Вот, тут надо разобраться и понять, где бы поставить правильное ударение. Короче, на первый слог или на последний, выбирайте.
1: Первый, ревень.
0: Ревень?
1: Да.
0: Нет, Наталья, дорогая. И хоть в разговорной речи чаще можно услышать вариант с первым ударным слогом, на чем вы и попались, он является неправильным, потому что правильным является вариант с акцентом на окончании. Поэтому верно говорить ревеня. Да, вот такой вот был сложный моментец.
1: Ревеня, ну да.
0: Ревеня, да, да. Запоминайте, кто об этом не знал. Кстати говоря, я не буду умничать, на самом деле. Вот провожу там эти игрушки, порой я тоже нифига не знаю. В данном случае, если я был бы на вашем месте, я бы тоже выбрал ревеня. Но ревеня. Наталья, я развожу руками, а вы только лишь передаете свои фирменные приветы. Ни много ни мало.
1: Да?
0: А, все?
2: Реклама на Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
0: Второе место.
3: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
0: Первое место.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и 54 Ultra.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
12: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ПК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: при поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в Москве продолжают развивать шахматы. Для тренировок по этому интеллектуальному виду спорта уже оборудовано 230 площадок, 163 крытых зала и 67 открытых столиков. Кроме того, в столице работают 4 спецшколы, около 80% воспитанников которых уже имеют спортивные разряды. 16 мастеров спорта, 3 заслуженных мастера и 6 гроссмейстеров. В этом году московские шахматисты достойно представили столицу на соревнованиях высшего уровня. На первенствах России они завоевали 14 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. На чемпионатах страны взяли 1 золото и 2 бронзы, а на первенстве мира показали блестящие результаты, положили в копилку страны 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.
2: Браво, браво, брависсимо.
1: Да, да, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра также пасмурно, до плюс 10. И осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

среда наступила. Что ж, до середины рабочей недели мы с вами добрались. Это уже хорошо, потому что дальше мы будем все ближе к выходным, а выходные мы очень любим. Ну и сегодня вы тоже можете отдохнуть, друзья. Особенно, если вы любите поиграть. Ученые выяснили уже официально, что компьютерные игры, друзья, все-таки положительно влияют на наш мозг. Испытуемые, на которых проводили вот эти исследования, быстрее находили нужные объекты среди лишней информации, лучше удерживали внимание сразу на нескольких участках экрана и также эффективнее отсеивали ненужные визуальные сигналы. Так что, если вам скажут, что игры до добра не доводят, вот, расскажите, что все-таки могут чему-то привести. Не очень понятно, где это потребуется, вот все, что я перечислил, но зато нельзя сказать, что это бесполезно. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, в этом часе мы как раз с вами и поиграем. И кто-то из вас выиграет наш мерч. Ловите момент, скоро он наступит, а пока поехали дальше.

0: Слушать музыку — это всегда приятно, всегда хорошо, но иногда нужно и делом заняться. Но порой оно не очень дается, да? Я думаю, каждый из вас с подобной историей сталкивался. У меня такой с английским, например. Сколько ни пытался за него приступить, каждый раз почему-то не получается. А вот с чем у вас? Об этом мы в этом части вас и спрашиваем. С чем у вас не получалось совладать, сколько бы вы ни пытались? Пишите, рассказывайте свои истории. Прислать можно в любом мессенджере по номеру. +7 965 115 5 115. Пишите, скоро почитаем, выберем случайным образом автора, он у нас получит подарок. Всем удачи.
1: Реклама на
2: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: ООО «Стройландия.ру» 46-09-61, Гуатеринбург. АСТ «Автомтик» 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82. ДФМ.
9: Радио ДФМ.

0: читаем ваши сообщения на тему, с чем у вас не получается совладать, сколько бы вы ни пытались. Привет, ДФМ, Андрюх пишет. Всем хорошего дня. У меня никак не получается нормально просыпаться по будильнику. Постоянно их ставлю, постоянно просыпаю. Как это начальнику объяснить? Ну, честно говоря, не знаем. Попробуй не просыпать. Всем огромный привет, пишет Марина из Казани. Не получается совладать желанием купить какую-нибудь ерунду. Вот если что-то продается в интернете, я обязательно попробую это заказать. А если там написано еще и скидка, меня не остановить. Всем огромный привет. Мне очень сложно с ленью своей совладать, потому что постоянно хочется отдыхать. Кто вообще придумал работать? Это без подписи, но, думаю, это про многих из нас. Не получается совладать с тревогой, особенно за близких людей. Даже когда все хорошо, мозг такой, что-то там не то происходит, ты просто об этом не знаешь. Постоянно волнуюсь. Вот с этим надо справляться, потому что стресс — это плохо. И еще такое. Олег пишет: не могу совладать с холодильником после 9 вечера. Постоянно к нему тянет, а я себя не очень-то и останавливаю. Ну, тогда и не нужно тебе с этим справляться. Мне кажется, это называется идиллия. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбирается автор в этих ситуациях. И повезло Марине. Марина, поздравляю тебя. Именно тебе достается наш мерч.
1: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
4: На связи сервисный центр «Доктор Ноу». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
3: Спасибо, док! «Доктор Ноу», Герцена 121.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
6: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Йо, такую работу только что послушали, предложили нам поговорить, ну а мне как раз есть о чем рассказать. Прочитал здесь в интернете, что привычка, оказывается, вот поздно ложиться спать, говорит, друзья, о более высоком уровне интеллекта. Так вот выяснили ученые. Оказывается, можете даже сравнить, что люди, у которых IQ обычно выше 125, ложатся в среднем к 2 часам ночи, а по выходным встают позже 11 утра. Обладатели средних показателей засыпают где-то в районе полуночи, а люди с IQ ниже 75 в 11:30. Так что можете по своему собственному графику понять и выяснить, как у вас с этим. Ну или по синякам под глазами. Если они у вас к среде уже появились, значит, вы умный человек. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Кстати, тоже не выспался. Давайте поднимем себе настроение классной музыкой. Пойдем ее дальше слушать и скоро будем разыгрывать подарки.
1: Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
7: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Wake Me Up. Ох уж Авичи. Классный диджей, классную музыку делал. Друзья, кстати, напомню, что у нас есть наши интернет-станции, и одна Авичи и посвящена. Залетайте, слушайте у нас на сайте или в нашем мобильном приложении. Ну а прямо сейчас пользуйтесь шансом и выигрывайте наш мерч. Нужно всего лишь прислать ваш ответ вот на какой вопрос. Какие качества или увлечения человека говорят вам, что вам с ним по пути? Пишите ваше сообщение в любом мессенджере по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем несколько, выберем случайно кого-то, он и станет обладателем подарка. То есть шанс есть у всех. Пишите, будем ждать ваши сообщения.
1: Реклама на Дифа.
2: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейку J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейку J6» от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.
6: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
7: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54 54 54.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.ру. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
11: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: круглосуточно.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: давайте посмотрим, что же вы прислали в ответ на вопрос. Какие качества или увлечения человека говорят вам, что вам с ним по пути? Привет, ZFM. Для меня главный показатель человека, если он умеет смеяться над собой и не обижается на каждую шутку, еще любит спонтанно куда-нибудь поехать. О, интересно. Еще такое сообщение есть. Мне важно, чтобы человек был любопытным. Если ему интересно узнавать новое, значит, у нас все получится. Привет, пишет Андрей. Для меня очень важно, чтобы человек держал свое слово. Можно не любить мои увлечения там, но за слова нужно отвечать. Уф, какая-то музыка сейчас пацанская должна была заиграть. И еще такое. Наверное, доброта, причем не показная, а когда человек нормально относится к официанту там, продавцу, таксисту, вот тогда я чувствую, что человек хороший. Да, это верно. Давайте выясним, кто у нас получит подарок. Случайным образом мы выбираем человека. И повезло автору второго сообщения, кто писал про любопытство. Именно ты забираешь наш мерч. Ну и в следующем часе мы снова обязательно поиграем, друзья. Так что не стесняйтесь, участвуйте тоже.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра также пасмурно, до плюс 10. И осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика.рф.
5: ОИМАЛ. Волга, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29. ОГРН 12, 43, 54, 116.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-43-00.
4: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
5: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс. На ДФМ.
7: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В 20 дворах Вологды завершены работы по благоустройству. Более 30 команд зарегистрировались на забег территорий в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В 20 дворах Вологды завершены работы по благоустройству. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». План благоустройства на этот год выполнен более чем наполовину. Ранее работы завершились на Новоархангельском шоссе 11. На этой неделе ожидается сдача еще 2 дворов. Всего в Вологде в этом году запланирован ремонт 27 дворов. Благоустройство планируют завершить в летний период. На ремонт придомовых территорий в этом году направлено более 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Более 30 команд зарегистрировались на забег территорий в Вологде. 16 августа в Асановской роще пройдет второй этап проекта «Лига территорий». Вологодские команды приглашают к участию в семейной эстафете. На сегодняшний день заявки поступили от 32 команд. Общая дистанция забега составит 1 километр. Он будет разделен на 3 этапа, которые пробегут двое взрослых и один ребенок младше 12 лет. Проект «Лига территорий» является частью «Лета русского севера» губернатора Вологодской области Георгия Филимонова для лиц старше 6 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольству военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: кажется, не просто так говорят, что собака — друг человека, ведь она вместе с тобой может на чем-то посмеяться, судя по всему. А ученые выяснили, что собаки, оказывается, искренне радуются, когда вы им улыбаетесь. Исследование показало, что собаки, ну, не просто понимают человеческую улыбку, но и воспринимают ее как что-то хорошее. Так что улыбаемся чаще, друзья. То вдруг за вами собака какая-нибудь злая смотрит, и нет, я не про ваших коллег. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, и мы тоже стараемся улыбаться, ну и, конечно, дарить вам хорошее настроение вместе с хорошей музыкой. Ну, естественно, разыграем подарки уже в ближайшем будущем. Готовьтесь.
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К-100. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
12: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: А теперь тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что

Supergirl. Это у нас Анна Наклап, а также Юнатас. Давно мы этот трек знаем. Не в этом варианте, конечно, но слышали уже давненько. Но хороший трек, почему бы и не переделать. А вот лучший трек, почему бы не послушать вместе с нами в DFM Top 30. Не пропускайте, каждую субботу мы подводим итоги. Ну, а актуальную таблицу у нас на сайте можете найти. Ну, а сейчас вы нашли шанс выиграть подарок. Нужно всего лишь ответить на вопрос, что хорошее вам досталось слишком легко. Пишите ваши ответы по номеру +7 900.

0: 8-9-6-5-115-5-115. Прислать можно сообщение в абсолютно любом мессенджере. Почитаем уже скоро и выберем победителя. Случайно, конечно, так что, возможно, именно вы и выиграете.
1: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
4: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
5: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
7: О, стройландия.ру. 46-09-63. Уотринбург. А из автоматики 28А. Огранец 115-565-804-39-61.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Martin от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. DFM.
13: Радио DFM.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
9: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра – 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: И вот она, опасная ситуация.
15: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
16: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
17: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
18: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
19: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
21: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
22: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
21: Обслуживаться у вас можно?
22: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
23: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
24: В этом весь Т.
23: И в этом весь ты.
25: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
0: А дальше тусовка.
26: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: такой вопрос. Что хорошее вам досталось слишком легко? Почитаем ваши ответы, ну и узнаем, кто получит подарок. Привет всем! Мне очень легко досталась способность засыпать. Абсолютно в любом месте, где хочу, где могу и где даже не могу. Постоянно засыпаю в транспорте. Кстати, у меня такая же способность, только я не знаю, как с ней бороться. Всем привет! Мне от родителей достался хороший слух. С одной ноты все прекрасно понимаю. С другой теперь я слышу, как сосед сверху передвигает стул. Да, и в какой тональности он это делает, да? Мне легко достались друзья. Я вообще не умею объяснять, как это произошло. Вокруг меня собрались потрясающие люди. Все могут, совсем помогают. Круто, повезло. Всем привет, мне достался хороший аппетит. Я могу съесть большую порцию и через 2 часа снова смотреть на холодильник с выражением человека, который никогда еду не видел. И при этом я очень мало вешу. Слушай, тут надо провериться. И еще такое сообщение есть. Марина пишет, мне очень легко дается знакомство с людьми. Могу за 5 минут разговорить человека в очереди, а через 10 мы уже обменяемся контактами. Это тоже прекрасный навык. Отлично помогает что-то новое в жизни для себя открыть. Давайте узнаем, кто у нас откроет коробку с нашим мерчем, получит подарок. И в этот раз случайно мы выбираем всегда автора. Повезло автору первого сообщения. Вот кто писал про то, что может легко заснуть. Главное, чтобы он не проспал. Это сообщение о том, что он у нас победил. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш мерч.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра также пасмурно, до плюс 10. И осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54. Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
2: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
5: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: 13 августа, друзья, да, все ближе и ближе к нам, финал лета. Надеемся, что вы уже получили от него свое. Посмотрим, какие праздники сегодня отмечаются. У нас празднуется день виниловой пластинки. Кстати, кто-нибудь коллекционирует, может, из вас, поздравляем. Также день встреченного рассвета, но это надо было утром отмечать. А еще международный день молодежи. Так что, друзья, вне зависимости от того, сколько вам лет, потому что, видимо, возраст молодежи скоро продлят лет до 100, наверное, как минимум, мы все молодежь в душе. Поздравляем и, естественно, продолжаем отмечать хорошей музыкой. Меня зовут Женя Кротов. Огромный привет всем. Скоро мерч разыграем. Если хотите немного халявы, готовьтесь и участвуйте. Не стесняйтесь.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
5: С 13 августа в кино «Мистичес». Хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
6: Этот демон необычный.
5: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
6: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
5: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка
9: on DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: легендарный трек мы только что послушали. Лично мне очень нравился, да и нравится до сих пор. А еще мне нравится раздавать подарки. Я уверен, вам нравится их получать. Поэтому давайте как бы соединим эти желания. Друзья, пишите ответ вот на такой вопрос. Какая фраза или действие может вас, ну знаете, моментально вывести из себя? Присылайте ваши ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем несколько вариантов и случайно выберем человека, который заберет подарок. Удачи всем!
1: Реклама на Дифа. Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
2: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение
3: 6+. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Телефон рекламы.

0: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэшби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
14: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что...

0: снова мы раздаем подарки, друзья. Как обычно, у нас был вопрос, который нужно было поддержать, прислать сообщение с ответом. Вопрос такой: какая фраза или действие может вас моментально вывести из себя? Всем привет, DFM. Ненавижу фразу «успокойся». Моментально делают меня человеком, которого успокоить уже просто невозможно. Не говорите никто эту фразу никогда. Ух, категорично. Привет всем. Меня убивает, когда человек берет мой телефон, начинает листать его сам. Не знаю почему. А внутри моментально просыпается какая-то ярость. Всем огромный привет, когда человек говорит «я на минутку», а потом пропадает минут на 40. Где вы были? Что произошло? Что случилось? И где оправдание? В письменном виде, естественно. И еще такое меня раздражает, когда человек идет впереди очень медленно и постоянно пытается остановиться или куда-то засматривается. Что ты делаешь? Встань на обочину и дай людям нормально проехать. О, узнаю Москву. Да, тут, мне кажется, пешеходы вообще в целом никогда не расслабляются. Что ж, выясним, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло автору третьего сообщения. Так, посмотрю, кто это был. Это вот кто писал, что на минутку отходит. Поздравляю, надеюсь, сейчас ты не отошел и точно получишь свой мерч. Ну а вам, друзья, кто тоже хочет его, просто удачи. У нас много таких розыгрышей сейчас.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра также пасмурно, до плюс 10. И осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика РФ.
5: Ой, мал, Вологда, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29. УГРН 12-43-54-16.
6: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царёва ГБ». Огран ИП 324-350-300-043-00.
7: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде благоустройство аллеи на улице Мира выполнено на 20%. На площади Революции начали заливать бетонное основание под новую плитку. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде благоустройство аллеи на улице Мира выполнено на 20%. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Сергея Орлова до Козленской. Специалисты уже выполнили все демонтажные работы, проложили электрические сети, приступили к выемке грунта и установке бортового камня. Куратор народной программы «Единой России» на востоке Вологодской области Сергей Селянин отметил, что к благоустройству привлечен опытный и надежный подрядчик. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». На площади Революции начали заливать бетонное основание под новую плитку. В областной столице продолжается благоустройство площади Революции. Подрядная организация перешла на круглосуточный режим работы. Продолжаются археологические раскопки на месте памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны. Параллельно специалисты ремонтируют Советский проспект. Второй этап благоустройства площади Революции ведется за счет средств из федерального, областного и городского бюджетов при поддержке губернатора и в рамках народной программы «Единой России». Это одно из ключевых общественных пространств, которое преображается к 880-летию Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

until it

0: реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-456-29.
1: Город Москва, 18+. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Грейт».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
1: 16+.
6: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
7: Этот демон необычный.
6: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
7: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
6: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
1: Категория 16+.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
10: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
10: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
7: Этот демон необычный.
6: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
7: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
6: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
8: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 127-27-46-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфы.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Цвейна.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
18: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
19: Категория 16+.
20: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ПК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
21: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ Кит, 5 этаж. Телефон 50 99 97.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
4: Этот демон необычный.
3: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
4: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
3: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
5: Зрители РУ ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ ТВ. Музыка твоего лета.
6: Категория 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop.
8: АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
10: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Официальный дилер BLG Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа. Марта, Марта.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
2: Этим летом BLG Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51 77 77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cub J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cub J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cub J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Реклама. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК Стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК Стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.